все на чип яичко снес, на высокую поличку снес. А где же это личко?